0: Это очень страшно и непонятно, как потом с этим жить, как от этого отмываться.
1: И почему вообще такое произошло? Вопрос. Это недопустимо ни в каких вообще реалиях нашей человеческой жизни.
0: Да.